дорогие радиослушатели! Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3Z 92,3 МГц FM в студии Олег Быданов. Слушайте наши программы по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Высказывания, взгляды и мнения, представленные в наших программах, не обязательно отражают мнение радиослушателей, редакции независимого русского радио и кого бы то ни было.

0: Путин. Дело идет к завершению украинского конфликта. Посредником мог бы быть Шрёдер. Встреча с Зеленским, возможно, в третьей стране, но для фиксации, а не для переговоров. Обмен пленными и дни тишины инициировал Трамп. Зеленский принял вернувшегося из Майами Умерова и тоже отметил ускорение переговоров. Между тем, подконтрольные ФБР НАБУ и САП предъявили антикоррупционное подозрение Ермаку. Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала Карлсону про пороки Зеленского. Ушаков в трехсторонних переговорах пауза, но, цитата, наверное, они возобновятся. Трамп готов направить делегацию в Москву. В Москве готовы вновь, причем скоро, говорить с Кушнером и Уиткофом. Нацразведка США намерена расследовать размещение Байденом биолабораторий на Украине. В Киеве Карп, глава военной IT-корпорации Palantir. Минсоцполитики Украины оценила количество остающегося населения в 22-25 миллионов. Российская Минобороны после прекращения перемирия СВО продолжается. В преддверии визита Трампа китайский МИД готовы урегулировать отношения США ради стабильности в неспокойном мире. Рейтер: Трамп едет с придворными олигархами. Он поставит вопрос о помощи Пекина Москве. Бессон перед Пекином в Токио подтверждает полную валютную координацию с Японией. Непосредственно Трамп: Иран играл в игры, но теперь этому приходит конец. Предложенные условия неприемлемы. CNN: бомбардировки могут вот-вот возобновиться. Сам Иран хочет 30-дневные переговоры о передаче урана третьей стране. Портал «Политика» Китая наблюдает за безуспешными попытками США прорвать иранскую блокаду. Журнал «Атлантик» Китай уверен, что Америка просто выгорит. Госдеп вводит санкции против китайских компаний за помощь Ирану снимками американских военных объектов. «Нью-Йорк Таймс» – Россия снабжает Иран через Каспий. Президент Таджикистана Рахмон подписал в Пекине 50 контрактов на 8 миллиардов долларов. Путин рассказал об успешном испытании «Сармата». Аналогов нет. Работа над «Посейдоном» и «Буревестником», цитата, на завершающей стадии. Лукашенко рассказал о точечной мобилизации, цитата, «дай бог избежать войны». Через Гибралтар в Средиземное море прошла атомная подлодка «Огайо» с межконтинентальными ракетами. Берлин просит у США «Томагавки» и ракетные комплексы «Тифон» для сдерживания России. BBC утверждает, Пентагон тайно обсуждает с Данией три новые военные базы в Гренландии. Эстония просит Украину следить за своими беспилотниками. В Латвии после падения нескольких в отставку отправлен министр обороны. Президент Финляндии Стуб поддержал прямой диалог с Россией. Британия ввела санкции еще против 85 физ и юрлиц. Евросоюз расширил черные списки. Плюс 16 физлиц и 7 организаций. После утверждения парламента Мадьяр официально занял место Орбана. Венгрия хочет в еврозону до 30 года. Сербский МИД попросился в Шенген уже этим летом. Брюссель требует от Грузии остановить авиасообщение с Москвой. Путин о европовороте Армении. Ереван должен определиться. Возможен путь, цитата, мягкого и интеллигентного развода. Пашинян: пока не планируем выходить из ЕАЭС, но на майский саммит не поеду. Индия отказалась покупать санкционные российские СПГ, утверждает Рейтер. Бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни за коррупцию. Китайским блогерам запретили показывать роскошную жизнь. КНДР провела навигационные испытания нового эсминца, развернула самоходные гаубицы у границы с Южной Кореей и убрала из Конституции упоминание об объединении. На Филиппинах крупнейшие антикитайские учения «Баликатан». Вместе с американскими военными японские силы самообороны запустили наступательные ракеты Type-88. Япония передаст Филиппинам старые эсминцы. На самих Филиппинах острый политический кризис, конфликт между проамериканским Маркосом и прокитайской дочерью экс-президента Дутерте, этапированного в Гаагу. Песков: завершается подготовка визита Путина в Китай. Вице-премьер Новак: Россия — четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. У нее большой запас прочности. Реальные доходы населения за 2 года выросли на 26%. Это рекорд за 20 лет. До исторического рекорда упала бедность. Созданы возможности для роста во всех отраслях. Рост инвестиций возобновится в следующем году. Песков: волатильность в глобальной экономике не повод для кадровых перестановок в правительстве. Конец цитат. Между тем, годовой план по дефициту бюджета превышен в 1,5 раза. С января дефицит вырос почти до 6 триллионов. Центр макроэкономического анализа и прогнозирования: в стране наступил банковский кризис. Доля проблемных активов больше 10%. Центробанк: граждане все больше откладывают на черный день и все меньше вкладывают. Убыточен уже каждый пятый банк. С начала года число проблемных кредитных организаций удвоилось с 34 до 60. Закупки одежды в Китае за первый квартал выросли на 60%. Производство легковых шин за то же время упало почти на четверть, до 6,5 миллионов штук. Коммерсант: в связи с неплановыми ремонтами НПЗ усиливается нехватка 95-го бензина. Суд передал государству контрольный пакет «Русагра» олигарха Машковича. Росимущество выставило на торги ранее изъятое у олигарха Струкова «Южурал» золото. В новом рейтинге российского Forbes лишь 7 миллиардеров младше 45 лет, средний возраст 60. Олигарх Дерипаска призвал начальство работать 6 дней в неделю по 12 часов, чтобы вывести экономику из кризиса. За первый квартал закрылись 1200 турфирм. Заработал без виз с Саудовской Аравией. В Бельгии забастовка тюремных работников. Профсоюзы призывают к общенациональной забастовке. В Германии бастуют сотрудники Deutsche Telekom, требуют повышения на 6%. Во Франции бастуют 100 тысяч работников Total Energies в связи с низкими зарплатами и плохими условиями труда. Профсоюз Samsung утвердил забастовку с 21 мая. Wall Street Journal: шведский социализм закончился. Правые демонтируют социальное государство, что делает страну привлекательной для бизнеса и увеличивает неравенство. Портал Axios: все меньше молодых американцев выбирают профессию пастора в связи с низкими доходами. Перечень утвержденных специальностей корректирует российский Минздрав. Из него могут исчезнуть офтальмологи, городские педиатры, но появятся врачи по долголетию. С круизного лайнера Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, эвакуированы пассажиры и экипаж. Очередная школьная стрельба, на сей раз на Кубани. Парламентская газета пишет о возможностях для судебного туризма. Это когда граждане ходят на слушание ради, цитата, эффекта живого сериала. Экс-соратник Жириновского Абальцев приговорен к 5 годам. Глава СПЧ Фадеев: с нежелательными недружественными вузами лучше не иметь дел. Лучше там не учиться, но изучать их исследования можно. Он же: запретить или выключить VPN не получится, интернет сломается. За выходные запретили и отменили запрет ресурса «Я плакал». Редакция обещает модерировать контент. Мишустин: радио остается самым удобным, надежным и доступным источником связи для граждан. Власти планируют создать кибердружины и медиапатрули для борьбы с негативными социальными явлениями в сети. Ядро выпустило для депутатов методичку с готовыми ответами на критику. Росмолодежь готовит в Максе чат-бот для духовного обогащения молодежи. Перед Томским политехом решено установить бюст Николая II.
1: За летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекой зорки летние встречать вместе.

Дорогие радиослушатели, в свою очередь, теперь уже и я поздравляю вас с праздником, Днем Победы, 9 мая. 9 мая в Мельбурне прошли праздничные акции по случаю Дня Победы при участии советника посольства Руслана Вячеславовича Арутюнова. Серию мероприятий открыл мотопробег, организованный австралийским отделением байкерского клуба «Ночные волки». Состоялись торжественные церемонии возложения венков и цветов к вечному огню у монумента памяти – а также к мемориальной табличке в память о советских воинах, участниках Второй мировой войны. Настоятель Ставропигиального Свято-Троицкого прихода Московского патриархата в Мельбурне протоиерей Игорь Филиновский провел молебен в память о 27 миллионах советских воинов и мирных граждан, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Программа завершилась построением бессмертного полка. Мы помним. С Днем Победы!

Кстати, возложение венков состоялось во многих европейских странах. Ну, скажем, в Австрии практически в каждом городе. В Польше тоже. И вот интересный попался мне на глаза материал. 60 лет назад в Польше вышел сериал, посвященный событиям Второй мировой войны. 4 танкиста и собака. Варшавский еженедельник «Политика» отметил эту дату и напомнил, что герои картины, экипаж танка Т-34 по прозвищу «Рыжий», в который входили 3 поляка и грузин, пользовался у зрителей невероятной популярностью. Даже превзошел в этом знаменитый английский ансамбль «The Beatles». Автор рецензии высоко оценил вклад создателей картины, режиссера Конрада Налецкого, автора сценария Януша Пшимановского и, конечно, актеров. Каждый из четверки героев отличался каким-то особым талантом, пишет «Политика». Ольгерт умел предсказывать погоду. Янек был метким стрелком. Грузин Григорий мастерски управлял танком. А Густлик обладал сверхчеловеческой физической силой. Важным членом экипажа, конечно же, был пес Шарик. Чрезвычайно умная и полезная в критических ситуациях собака. А главное, это была дружная, сплоченная, словно сжатый кулак, команда. Автор публикации отметил сильно акцентированное в фильме польско-советское боевое братство. Но при этом оговорился, что это не смущало зрителей, для которых главным были приключения танкистов, объединенных общей судьбой и фронтовой мужской дружбой. Создатели фильма гастролировали по стране, по Советскому Союзу, и народ мог увидеть кумиров своими глазами и даже потрогать их. Получилось так, что они из персонажей фильма превратились в героев войны. Ну а теперь давайте о том, каких фактов еженедельник «Политика» избежала. В Польше не любят напоминания о том, что в вермахте в немалом количестве служили представители их страны. Не хотят слышать и о том, что вместе с Красной Армией на советско-германском фронте воевали другие люди с иными взглядами, составившие войско польское. В их рядах и находились герои сериала. Они входили в первую варшавскую танковую бригаду имени героев Вестерплатте. Стоит также напомнить, что войско польское участвовало в важнейших сражениях на территории СССР. Затем его солдаты освобождали свою страну. Первая и вторая армия войска польского участвовали в Берлинской наступательной операции. Сериал «Четыре танкиста и собака» появился во времена активного советско-польского сотрудничества, которое развивалось во многих сферах, в том числе и в кинематографе. В СССР радушно встречали польских актеров Станислава Микульского, Барбару Брыльскую, Збигнева Цибульского, Беату Тышкевич, Даниэля Альбрыхского и других. Они охотно снимались в картинах, снятых советскими кинематографистами. «Политика» лишь вскользь затронула личность автора сценария сериала Януша Пшимановского, сообщив короткой ремаркой, что он был ветераном Красной Армии и Первой Армии войска польского. Между тем, Пшимановский известен как талантливый писатель и фронтовик. Когда началась Великая Отечественная, Януш пошел добровольцем в Красную Армию. Воевал в бригаде морской пехоты. В одном из боев его хлипкого очкарика, как он себя описывал, ценой собственной жизни спас командир Степан Волков. Его Пшимановский часто вспоминал после войны добрым словом. В 1943 году он вступил в войско польское, снова воевал и, увенчанный многими боевыми наградами, дошел с боями до родной Варшавы. Пережитое в годы войны стало основой литературных произведений. В содружестве с советским писателем Овидием Горчаковым, который во время войны Отечественной руководил разведгруппой в тылу врага, Пшимановский написал сценарий сериала «Вызываем огонь на себя». Картина рассказывала о подпольщиках-интернационалистах, действовавших в Брянской области. Но лучшей своей книгой писатель считает роман «Четыре танкиста и собака». Рассказы о приключениях храбрых бойцов с упоением читали во многих странах, в том числе и в СССР. Но еще больше зрителей, в основном юных, смотрели экранизацию романа. В Советском Союзе сериал шутливо называли «Три поляка, грузин и собака». Пшимановский был в числе людей, создавших уникальную скорбную книгу «Память», информацию о войнах, погибших за освобождение Польши во время Второй мировой войны. И герои этой книги не забыты.
Несмотря на яростную антироссийскую пропаганду, в День Победы в Варшаве к мемориалу, где покоится более 20 тысяч воинов Красной Армии, горожане и в этом году возлагали венки. Еще один факт, достойный упоминания. В сериале «Четыре танкиста и собака» выделялась белокурая красавица Пола Ракса, исполнившая роль сержанта Красной Армии Маруси Огонек. Она распевала трогательную, слегка грустную песню «Баллада о танкистах», написанную в стихах на стихи Агнешки Осетской «Беспокойные дожди». Но я лишь нашел балладу о танкистах со звуковой дорожки фильма, с которой начиналась каждая серия в мужском исполнении. И вы ее сейчас услышите. Не стал вспоминать польские еженедельники о том, что в сериале роль капитана Красной Армии Павлова исполнил Александр Белявский. Кстати, известный актер часто бывал в Польше, участвовал в создании и других совместных фильмов, и даже выучил польский язык. Конечно, нетрудно понять, почему политика избежала упомянутых фактов. Сейчас Польша принято представлять Россию враждебным государством, а ее представители изображают чуть ли не монстрами, заставляя жителей своей страны забыть о том, что Москва и Варшава долгие годы были связаны дружескими узами. Однако скрыть историческую правду все равно не удастся и не удается. Ну, а я просто на личной ноте вспоминаю, как я бежал со школы, как и все мои одноклассники, закончив уроки где-то в 2, наверное, в 2:15, так где-то дня, бежали к телевизорам, где начинался вот этот сериал. Я тогда впервые для себя открыл факт, что фильм может быть не полтора часа, как вот стандарт или там час, а по 20 минут. Да, там сериалы вот эти вот «Четыре танкиста и собака» были где-то по 20 минут, но не больше получаса. Очень короткие, но очень, так сказать, много их было, кажется. И практически можно было целый год бежать со школы и прилипать к телевизору и смотреть этот фильм. Он действительно, его можно найти на интернете и посмотреть. Он и сейчас довольно интересно и смотрится. Он в легком, довольно достаточно в легком жанре. Конечно, там есть и трагические такие странички, но в принципе с ним смотрится легко. Как приключение, как приключенческий фильм на войне.

После торжеств в Москве, посвященных празднованию 81-й годовщины Дня Победы, состоялся пресс-подход президента Российской Федерации Владимира Путина. В числе наиболее актуальных проблем были затронуты российско-армянские отношения. Интерес к Армении, к армянской теме, вызван прежде всего демаршем премьера Армении Пашиняном, который отказался приехать в Москву на празднование Дня Победы, а также прошедшими с 4 по 5 мая двумя саммитами в Ереване Европейского политического сообщества ЕПС. Это такой клуб по интересам, созданный в 2022 году, и ЕС, Армения, главное, плавно перетекающими друг в друга. Ранее Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза. Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАС, Евразийском экономическом сообществе, Союзе, сказал во время пресс-подхода президент Путин. А на переговорах с Пашиняном еще с 1 апреля он отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАС невозможно по определению. Это вопрос экономического характера. Встречаясь после вот этого парада с прессой, он заметил: «На мой взгляд, было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше». В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующий вывод и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода, говорил или сказал Путин. Ну, таким образом, он весьма деликатно предупредил Ереван, что в противном случае развод может быть и жестким. Для Армении это крайне нежелательный вариант. Страна – активный участник Европейского азиатского экономического сотрудничества. Ее доля взаимной торговли в рамках Союза более 40% от внешнеторгового оборота. Еревану нет смысла выходить из ЕС, потому что иначе армянскую экономику ждут серьезные потери, сказал председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, поскольку в первую очередь пострадают армянские предприниматели. Особую роль играет зона свободной торговли между странами ЕС и их партнерами – Индонезией, Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Вьетнамом, Ираном, Сербией и так далее. Зоны эти свободной торговли создают для бизнеса благоприятные условия, ослабляя таможенные пошлины и упрощая торговлю. На апрельской встрече с Пашиняном Владимир Путин напомнил о серьезной разнице в ценах на энергоносители в Российской Федерации и Европейском Союзе. По его словам, стоимость газа в Европе превысила $600 за 1000 кубов, а Россия продает газ Армении за $177.5. А Россия долгие годы была ключевым партнером Армении, оказывая ей всестороннюю поддержку от экономических инвестиций до гуманитарной помощи. Среди крупных программ – проект развития устойчивого школьного питания, на который в 2024-2027 годах выделяется 7 миллиардов рублей. Практически Россия бесплатно кормит армянских школьников, а также киргизских и таджикских. Сами школьники об этом вряд ли догадываются. Решение о финансировании было принято уже после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей приверженности курсу на интеграцию с ЕС и военно-техническое сотрудничество с Францией. Путин отнюдь не случайно сказал представителям средств массовой информации: «У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий. Особое надо понимать во всех социально-экономических, а также в военных сферах. И чтобы смягчить именно для народа последствия разрыва отношений с ЕС, то есть прежде всего с Россией, предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза». Однако, судя по всему, Ереван решительно настроен на разрыв отношений, что наглядно продемонстрировал отказ Пашиняна участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Путин подчеркнул: «Те, кто приехал на парад, проявили известное мужество. Это заслуживает особого уважения». Это намек Пашиняну: сотоварищи более чем прозрачны. И не только им. На европейские саммиты в Ереване, как воронье, слетелись представители более 30 стран. Стороны обсуждали вопросы безопасности, украинский кризис, евроинтеграцию Армении. Сегодня в Ереване встречаются друзья, лидеры стран, которые выбрали демократический путь, готовые жить в мире. Только одна страна бывшего СССР с этим не согласна.
многие уже покинули СНГ именно из-за этой страны. Будет правильным создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего СССР, заявил сам Пашинян на Евросаммите. Позже стало известно, что Европейский Союз предоставил вооруженным силам Армении помощь на сумму 30 миллионов евро. Цифра 30 ничего не напоминает, особенно христианам, которым причисляет себя и большинство армян. Кроме того, в ереванском антироссийском действии принял участие приглашенный актер, киевский лидер Зеленский, кровавый гонитель истинно православной церкви на Украине, УПЦ. Главарь враждебного России и украинского псевдогосударства не только прилетел в формально дружественное России армянское государство, состоящее в военном союзе АДКБ, но и сделал ряд громких заявлений, ну, среди них ставшее широко известным предупреждение России о намерении нанести удар по Красной площади в Москве во время парада в честь Дня Победы. Он же, этот же клоун, издал указ, разрешающий парад Победы в Москве, ну и тому подобное. Эту чепуху вы уже знаете, слышали. Пашинян провел встречу с Зеленским и тоже сделал ряд антироссийских заявлений. Приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС. Но надо понимать, что антироссийскими провокационными высказываниями так называемый «союзник», теперь уже Армения, наносит удар в спину России в наиболее трудный момент истории, когда Россия решает задачи СВО и борется с европейским неонацизмом. Вместе с тем, надо признать, что два крупных европейских саммита в Ереване для Пашиняна объективно заметный внешнеполитический успех незадолго до парламентских выборов. К внутренним его успехам тоже объективно можно отнести рост экономики ВВП Армении, который стабильно растет со средними темпами 5,5 до 6% в год. Причина успеха – экономика Армении за последние годы получила значительный импульс благодаря сотрудничеству с Россией. Армянские компании стали важным каналом поставок для российского бизнеса, который столкнулся с санкционными ограничениями. В 2024 году объем российских инвестиций в экономику Армении достиг 4 миллиардов долларов. Переезд российских предпринимателей способствовал созданию новых рабочих мест и росту налоговых поступлений. С 2022 года взаимная торговля России и Армении выросла почти в 5 раз, достигнув в 2024 рекордных 11,7 миллиардов долларов. Однако в 2025 году на фоне сближения Еревана с Евросоюзом этот показатель снизился до 6,4 миллиардов долларов. Лидеры армянской диаспоры в России Варданян и Карапетян оказались в Армении под арестом, несмотря на свои мощные бизнес-империи. Москва, однако, нашла управу на Пашиняна. Роспотребсоюз недавно, например, ограничил ввоз в страну некоторых товаров из Армении с кармой минеральной воды «Джимрук». В результате отравления этим напитком скончался житель Северной Осетии. Сегодня Еревану еще раз дают понять, что интеграция с западными структурами несовместима с комфортным заработком на русских гражданах. Блокировка продукции Пашинянского коньячного завода и воды «Джимрук» – это не просто сигнал армянскому бизнесу, связанному с действующим руководством Армении, а демонстрация того, что ждет экономику этой Кавказской республики в целом и кошельки действующего режима. Переключиться же, как уверяет Никол Пашинян, на Европу и другие рынки – дело почти невозможное, скорее безнадежное, в ближайшей перспективе. Европе даже украинская продукция не нужна, а чем армянская лучше? Можно не сомневаться, что население Армении получит удар по своему социально-экономическому положению. Это 100%. Отношения Армении с Россией более выгодны для Еревана, чем для Москвы, подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков. Он пояснил, что в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики сидения на двух стульях. Насколько долго можно в такой позе, так сказать, пребывать, я не знаю, добавил помощник президента. Я добавлю, подписанный премьерами Армении и Британии дорожной карте зафиксировано, к 2030 году Еревану обязуется выйти из АДКБ, из СНГ, из Европейской ЕАС
и Шанхайской организации сотрудничества. Армянские власти могут встать на путь Украины образца 2013-2014 годов. Изначально похожий сценарий реализовывали и в Грузии. От его последствий страна оправляется до сих пор. Ну, вспомните Саакашвили, где он теперь? Теперь на очереди Армения. ЕС не будет сражаться за армян. Никто из них не помог республике с решением региональных проблем, с Азербайджаном в частности. Опыт Турции и Грузии хорошо показал, что разговор о евроинтеграции может длиться десятилетиями. При этом уровень контроля Европейского союза над Арменией уже достаточен для того, чтобы напрямую влиять на проведение выборов в стране. Брюсселю очень выгодна и необходима победа на выборах прозападной пашинянской партии «Гражданский договор». Очевидно, что уже нужно ожидать милитаризации дружбы Еревана и Брюсселя, а также фактического закрепления НАТО на Кавказе, учитывая то обстоятельство, что разница между ЕС и НАТО по-настоящему уже практически и не осталась. Судя по всему, Пашинян решил войти в историю как последний руководитель независимой Армении. Не случайно 15-20 лет назад в Ереване, где нет полезных ископаемых и особых ресурсов, было самое большое американское посольство, где где-то порядка 2000 сотрудников. Чем они там занимались? Зачем понадобилось гробить Армению в пику России? Пытаться удержать страну не имеет ни малейшего смысла. Эксперты и российские официальные лица также предупреждают, что выход из Евразийского экономического союза ЕС и организации договора о коллективной безопасности ДКБ станет для Армении фатальным. Последние политические шаги руководства Армении, взявшего курс на интеграцию с Европейским Союзом, поставили под угрозу многолетние двусторонние отношения и вызвали широкий общественный резонанс в самой стране. К концу 2024 года экономика Армении продемонстрировала минимальные темпы роста. Россия вынуждена пересмотреть свою политику в отношении Армении. Сокращение экономических связей и уменьшение финансовой поддержки станут неизбежными шагами. Российские капиталы уйдут из Армении, которая выступала мостом между западным и российскими рынками. Сейчас россияне начнут изымать свои вклады из армянских банков. Этот сценарий как никогда реален. В этом случае разрыв экономических отношений России и Армении просто неминуем. Лидеры стран Евросоюза вполне осознанно избегают даже упоминать проблемы тех невозвратных потерь, которые ждут страну, как, так же, как под фанфары уже привели к краху Украину. Российская и Россия покрывают до 95% потребностей республики в столь необходимых товарах, как пшеница, сахар, растительное масло. Главное, Россия – основной поставщик газа в Армению. «Газпром» – оператор газотранспортной сети внутри страны. Европа не привезет сжиженный газ в горы Закавказья. Это экономически невыгодно. Армения может купить газу Ирана, но тогда трубу придется, так сказать, перешивать. К тому же Иран не помощник стране западной ориентации. Тегеран сам под санкциями. Таким образом, разрыв с Москвой оставит Армению без тепла и света. Есть атомная станция в Медсамуре, но ее строили советские инженеры, а продлевают ресурс специалисты из России. Никто в мире, кроме Росатома, не даст Армении технологии и топливо на выгодных условиях США. Они могут предложить контракт на постройку нового блока через 10 лет за десятки миллиардов. У Армении нет таких денег. Франция, у нее атомные станции построены по другой технологии, и переучивать людей никто не будет. Только русские инженеры могут развивать армянский атом, если Москва захочет это делать для европейской Армении. К тому же Армения не имеет выхода к морю, и все грузы идут через Грузию и Россию. При этом Южно-Кавказская железная дорога – это дочка российской железной дороги. А как только отношения испортятся, окончательно тарифы станут рыночными. Не исключено, что товарные потоки переориентируются на альтернативные маршруты в обход Армении. И что тогда? Промышленность встанет. Для России прошедшая в Ереване саммит означает институционализацию конкуренции за влияние на Южном Кавказе в регионе, который всегда считался стратегическим тылом Российской Федерации. Теперь на кону российская база в Гюмри, газовые контракты, коридор в Иран и устойчивость Евразийского экономического союза.
Европе от Армении нужно одно – быть в регионе одним из антироссийских опорных пунктов, система которых создается Западом не только на Кавказе, но и в Средней Азии. Европа активизировала процесс подготовки войны с Россией. Таким образом, принимая закон о европейском пути развития, Ереван практически задекларировал переход на сторону врага России. И разрыв с АДКБ реально уже произошел. Еще в феврале 2024 года, после поездки во Францию, Пашинян заявил, что Армения приостанавливает свое членство в АДКБ. Причина – Азербайджан присоединил Нагорный Карабах военным путем, а АДКБ якобы не оказал поддержки Армении. При этом Пашинян почему-то не сказал, что ранее уже сам признал этот регион территорией Азербайджана, чем самым и предупредил вмешательство в ситуацию со стороны АДКБ. И, видимо, забыл, что его страна давно сотрудничает с НАТО. Ереван отправляет своих солдат в Косово в рамках миссии НАТО с 2004 года. Программа сотрудничества Армении с этим враждебным России альянсом изложена в индивидуальном плане действия по партнерству с Арменией еще до вступления в ЕС. И уже Армения до вступления в ЕС уже отдалась НАТО по существу. Напомним, в Армении находится 102-я российская военная база, расположенная в окрестностях города Гюмрик, второго по величине города Армении, с контингентом около 5000 человек. Практически это армейская группировка, численность которой примерно равна, скажем, армии Приднестровья, или в два раза больше армии Абхазии, или 1/10 армии Белоруссии. Вопрос сейчас, для кого она там нужна в Армении? И для чего она там нужна? С точки зрения интересов безопасности Российской Федерации, вероятно, для того, чтобы на дальних рубежах обеспечивать эту самую безопасность. Армения еще и член СНГ, откуда не намерена пока уходить. Это обеспечивает ей безвизовый режим, упрощенное трудоустройство, признание дипломов, что особенно важно для более чем 2 миллионов армян, проживающих в России. К тому же Армения имеет возможность без пошлин поставлять свои товары в Россию, на которую приходится 34% всей внешней торговли республики. Именно Россия занимает первое место среди стран-инвесторов в экономику Армении. Объем инвестиций составляет более 4 миллиардов долларов. При этом в структуре российского импорта на Армению приходится всего лишь 0,3%, что называется, почувствуйте разницу. Сегодня Москва ждет от Еревана разъяснений насчет того, что на саммите Армении и Евросоюз Владимиру Зеленскому была предоставлена площадка для антироссийских высказываний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия приветствует стремление Армении к развитию добрых отношений по всем направлениям», отметил он. И подчеркнул: «Для России главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции». Но вот после всего, что я перечислил, после всего сказанного, разве это еще возможно для Армении не занимать антироссийскую позицию?

Дорогие радиослушатели, с 1 по 31 мая проводится ежегодная акция «Радио 3/Z» по привлечению членов, участников радиостанции в соответствующих языковых группах радиовещания. Мы с нетерпением ждем возможности расширить и укрепить наше членство в русской группе вещания. В ближайшие 4 недели вы заметите, что радиостанция 3ZZZ запланирована реклама в прямом эфире, чтобы сообщать слушателям об акции и поощрить их к продлению подписки и привлечению новых членов. Радиослушатели могут продлить подписку, членство или вновь зарегистрироваться на веб-сайте радиостанции. Это проверено, безопасно и очень просто. Зайдите на веб-сайт 3ZZZ. www.3zzz.com.au и нажмите красную кнопку «Membership» – «Подписка» в верхнем правом углу. Далее следуйте подсказкам. Вы также можете позвонить на радио по телефону 94-15-19-28, по которому вам помогут найти ваш членский номер и подскажут, как лучше оплатить членство. Чтобы поощрить радиослушателей, станция проводит розыгрыш призов. Слушатели, которые продлят свое членство в русской группе или впервые зарегистрируются на 3ZZZ в течение мая этого года, будут участвовать в розыгрыше призов на сумму более $1000. Мы напоминаем нашим слушателям о необходимости продлить членство, подписку. Ведущие русских программ делятся и продвигают программу в социальных сетях. Мы посещаем мероприятия местного русского сообщества для продвижения русской программы 3ZZZ. Всем нам важно поддерживать высокий уровень членства. Русское радио Мельбурна – единственный независимый источник информации, освещающий новости, текущие события, законодательство, культуру, вопросы истории и религии, а также местные события. Независимая русская группа радиовещания действительно представляет наше сообщество, а радио 3ZZZ продолжает отражать разнообразие всех языковых групп Мельбурна, штата Виктория и Австралия. Заранее благодарим вас за поддержку.

Православные богослужения регулярно проходят в храмах Мельбурна по следующим адресам. Покровский собор в Брансвике, адрес 1-3 Albion Street, Brunswick East, телефон 9306-8497. В субботу вечернее богослужение в 6 часов вечера. В воскресенье божественная литургия в 9 утра. Каждое второе воскресенье месяца литургия на английском языке в 8:30 и на русском в 10 утра. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Данденонге. Адрес 1 Морвелл Авеню. Телефон 97-93-59-55. В субботу вечернее богослужение в 5 вечера, в воскресенье божественная литургия в 8:30 утра. Храм Святой Троицы, адрес 4 Park Road, Окли, телефон 93-64-17-28. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, в воскресенье божественная литургия в 10 утра, по праздничным дням в 10 утра. Православный храм Джелонга всех скорбящих радости, адрес 17 Yarron Street, Bell Park, 3215. Телефон 0412-521-374. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, воскресенье божественная литургия в 9 утра. Программа подошла к концу. Благодарю вас за то, что слушали сегодняшний выпуск. Не забывайте включать ваше радио по средам и пятницам. Здоровья вам, удачи и счастья!